Казак ФМ. Казак ФМ.

твой дрожит. Трубка горяча, будто в ней горит черная свеча.

0: наши поют земляки. Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, земляки!
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши песни

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

Сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Дни пролетят и года —

А пока в поле дым.

0: здорово, что ли?
1: Вась. Эх, Люба, братцы. 98,2 FM в

0: что, друзья, всем пламенный радиопривет. Кто узнал будильник сегодня с первого раза, а кто, друзья, со второго? Ну, ничего. Друзья, четверг, день коварный, вроде еще и рабочая неделя, но кофе почему-то начал пахнуть пятницей. Ты рад этому?
1: Ну, слушай, как ты рассказываешь, красиво все это дело.
0: Да, да, да. Ну, и пахнет не только пятница, а еще и выходными. Друзья, держитесь бодрячком, мы рядом, и сейчас, а мы это Александра Вольская, Андрей Зитов.
1: И конечно, по старой доброй привычке говорим вам доброе утро, друзья. Просыпаемся вместе с нами, встречаем это утро, утро праздничное. Кстати, сегодня хороший праздник, он мне нравится. День собаки. Так что у кого дома есть собакен, мы так
0: называем,
1: тебя тогда с праздником. У меня нет собаки дома, эту должность заменяю я. Иногда утром просыпаешься такой злой, что хочется кого-нибудь облаять.
0: А сегодня еще день сюрпризов.
1: О, какой сюрприз, мы в эфире.
0: Мы уже далеко с тобой, не сюрприз. Как говорится, сегодня Международный день спортивного журналиста. Вот такой серьезный профессиональный праздник.
1: А и, кстати, откроем тайну. Друзья, у нас третий час утреннего шоу. Он гостевой, к нам приходят гости, как раз к нам придет спортивный журналист.
0: И еще один праздник у нас — День реки Лены.
1: О, День рек. Кстати, сегодня буквально вот тоже я телевизор смотрю по утрам иногда, не знаю, то ли правильно, то ли нет, я это делаю. Говорят, что вода в реках стала чище. Ну, не знаю, насколько это правда, не пил.
0: Слушай, конкретно. А у тебя смотреть телевизор по утрам — это привычка или что это?
1: Это привычка, которая выработана уже с годами.
0: Я
1: завтрака включаю телевизор.
0: Сказать.
1: Друзья, давайте, кстати, поговорим на эту тему. Какие привычки вы бы хотели вот сформировать у себя и своих близких, а от каких бы вы хотели избавиться?
0: Да, пишите нам на номер +7 928 401 2020 и рассказывайте о своих привычках. Может быть, у вас какие-то странные есть привычки?
1: Я с удовольствием их прям зачитаю, все эти сообщения.
0: И необычные, да?
1: И необычные.

0: «Кошка для казака» от Анастасии Богдан из станицы Шкуринской.
1: Ах, полюбила казака, милые подружки, сочиняю для него с юмором частушки.

0: Раритетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не откладывать. Хирургия катаракты в клинике New Vision, Краснодар, Индустриальная, 145. Запись на консультацию по телефону 8 861 204 2190.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
4: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: В магазинах «Победа». Пломбир кафе-мороженое в ассортименте. 38,90.
6: Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
7: В детский лагерь «Морская волна» Туапсинский район, село Лермонтово, требуются кухонные рабочие, горничные. А также в сельскохозяйственную организацию требуются водители грузового транспорта МАЗ, трактористы, машинист экскаватора. Информация по телефону 8 918 270 2908.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы.

0: Ах, это свадьба, свадьба пела и плясала. Вот мы говорим о привычках, какие они у нас есть, от каких бы хотели избавиться. А вот скажи, Александра, а есть такая привычка жениться по четвергам?
1: По четвергам.
0: У меня привычка жениться называется.
1: Да? Кстати, что-то есть такое, да, привычка жениться, либо фильм, либо что-то такое знакомое, в общем. Мне доброе утро всем. Говорят, что день прошел успешно, если нужно начать его правильно. Ну, то есть с правильной привычки.
0: С какой, например?
1: Ну, для кого-то, например, стакан воды с лимончиком и пробежечка. Это хорошая и правильная привычка. Кто-то скажет, это ужасная привычка. Кому что?
0: А для кого-то свои приоритеты.
1: Просто, а кому-то просто найти пульт от телевизора, не вставая с дивана, это тоже хорошая привычка. Для меня стакан с водой и тут же пульт, не вставая с дивана, это замечательно. И то, и то.
0: Ну, а привычка завтракать, я вот всегда рассуждал, вот я завтракаю.
1: Для меня это, нет такой
0: или
1: привычки.
0: Это образ жизни, или что это? Как вот тоже разобраться с этим делом, да? А еще есть одна привычка, от которой хочется избавить вообще всю семью. Сейчас меня многие
1: весь мир, я тебе
0: поддержат.
1: Скажу,
0: да, даже весь мир, наверное, это правильно прозвучит. Когда люди вот позавтракали и посуду всю в раковину сложили. И такие, давай придем в обед, там вечером, после работы мы ее помоем.
1: А еще и не только, потом и пообедали, и поужинали. А потом еще раз позавтракали.
0: А смотри, экономия какая.
1: Дурацкая привычка. А, еще на посудомойку это все потом сваливают. А, посудомойка. Ну, в общем, плохая привычка, мне кажется, не мыть посуду.
0: Да, стоит избавиться от нее.
1: Тараканов потом, кормить.
0: Еще есть привычка такая одна, когда вот люди умываются утром, да, делают это водные процедуры, и на зеркале остаются пятна. Такие крапинки от зубной пасты. Да,
1: это все. Когда ты машешь руками, смотришь в зеркало, так брызгаешь, говорит, боже, какая я сегодня красивая, у меня привычка говорить себе в зеркало. Все будет хорошо, Сашенька, ты самая красивая.
0: Ну вот, как-то мы про утренние с тобой привычки заговорили, но это нам ближе, потому что у нас утреннее шоу. А, друзья, вы нам напишите, от каких привычек бы вы избавились и избавили бы всю свою семью, друзей и близких, вот на номер мессенджера Макс 928-401-2020. Какие еще привычки могут быть у человека, которые вот утром...
1: Встает в 4:30.
0: Кто?
1: Все, кто с нами просыпается.
0: Я по привычке, кстати, уже просыпаюсь без будильника второй день. Прям без 10:04 утра прям. И вот прям красота.
1: Но ты знаешь,
0: еще одна привычка громко говорить у меня есть. Вот прям кричать, вот она, вот эта привычка у меня есть. А как не кричать, когда у тебя утром яичница, в обед яичница, вечером яичница. Я скоро буду вместо будильника.
1: Скоро кудахтать я буду.
0: Я скоро закукарекаю. Ты представляешь, какой орал она дараться, чтобы мне утром что-нибудь вкусное приготовили.
1: Не кричи.
0: Все, утро потрясающе прекрасное. Меня трясет от счастья. Друзья, пойдемте дальше. Лучше послушаем хорошую музыку и будем улыбаться.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Папа, а кто делает волны в море? Какой-то великан?
3: Нет, Нина, никаких великанов в море нет. А волны образуются так. Когда сильный ветер дует над водой, он передает свою энергию волне. И от этого места волны начинают бежать по всей поверхности моря.
0: А почему они иногда огроменные?
3: Это зависит от силы ветра. Если он сильный и дует долго, то волны будут высокими. А вот когда ветер слабый, то волны небольшие или их вообще нет. Это называется штиль. А еще волны могут быть разной формы, крутыми или пологими, а в некоторых местах на Земле даже квадратными, представляешь?
0: Ух ты, как шахматная доска!
3: Что-то вроде того. Они маленькие, но очень коварные. Людям при таких волнах лучше не купаться. Да и вообще, когда море волнуется, безопаснее оставаться на берегу и просто загорать или играть на песке. Ты вот спрашивала, почему волны иногда бывают огроменные. Знаешь, какие самые высокие волны наблюдали люди? Больше 30 метров. Это как 10-этажный дом. Такие гигантские волны называются цунами.
0: А самые маленькие?
3: Рябь или плеск.
0: А если по морю бегут большие волны и ветер сильный?
3: Это шторм. Когда он начинается, вода колышется очень сильно. Волны становятся высокими и опасными. Если находишься на пляже, лучше держаться подальше от воды, потому что волны могут быть мощными и коварными.
0: Нет, пусть лучше они будут маленькие и добрые, как я.
2: Папа знает.

0: продолжаем наш марафон самосовершенствования. Мы уже выяснили, что утро – это контроль телефона и будильника, конечно же, дело сложное. А теперь поговорим о привычках, которые мы хотим привить нашим близким.
1: СМС-сообщение приходит от вас на номер мессенджера Макс 928-401-2020. Готовы их зачитать.
0: Очень хорошие привычки, да,
1: близко к сердцу, к моему сейчас это сообщение, пишет нам Татьяна. Пытаюсь избавить мужа от привычки оставлять носки возле кровати. Он сопротивляется. Говорит, что это инсталляция современного искусства под названием «Дорогая, я тебя люблю». Пока проигрываю эту биту, говорит Татьяна.
0: А я не знаю, что лучше выбрать. Слова «я тебя люблю» или ходить собирать вот те самые носки по всей квартире.
1: А я на мужскую сторону встану. Мне интересно, как проявляется вот это сопротивление? Это как это забастовка?
0: Ты разбрасываешь
1: форма
0: носки?
1: Прям специально. Вот выхожу, как в поле, знаешь, вот этот. Выходил на поля молодой агроном.
0: Рассеиваешь носки.
1: Нет, у меня все прям в ящичке специальном. Меня с детства приучили, поэтому...
0: Привычка.
1: Да, кстати,
0: носки не разбрасывать.
1: Привычка, да, все складывать аккуратненько, ровненько, все это. Не знаю, хорошо ли это или плохо. Это может... А, кстати, а почему нет, Татьяна? Может быть, он территорию метит?
0: Носками.
1: Таким образом. Ну, главный вопрос семейной жизни, конечно, чья это привычка оставлять еще и крошки на столе.
0: О, это вообще детей, вот скорее всего. Хотя это уже...
1: Да, крышки тюбика от зубной пасты.
0: Я сейчас, вот ты знаешь, меня...
1: А как тебе обувь посреди коридора?
0: А вот это я сейчас просто буду кричать, потому что это...
1: Ну, это сильное орало такое, да, у тебя?
0: Орало. Нет, я просто молча захожу и начинаю ногами прям с порога. Да.
1: Посадочную полозу оформляйте сразу же, да. Ну вот, это о чем мы только с вами говорим, да. И пишите, вот вы нам тоже, это здорово. И вот еще сообщение одно есть. Решила привить себе полезную привычку. Есть брокколи. Купила полкило, сварила, попробовала. Теперь формирую новую привычку. Заказывать пиццу сразу после того, как выбросила капусту в ведро.
0: Ну, вот мне брокколи нравится. И хорошая привычка. Есть зелень.
1: И полезно.
0: И полезно.
1: Как бабушка у нас всегда говорила. Что в рот полезло, все полезло. Так что, друзья, вот с юмором, с улыбками давайте продолжим встречать это замечательное утро.
0: А у нас с вами куда сходить, что посмотреть в нашем-то Краснодаре, и будем формировать хорошие привычки.
1: И мы разыграем один билет на две персоны на спектакль «Женитьба» по пьесе Гоголя в Театр защитника Отечества. Ждем звонка от нашего

0: это «Сказак.ФМ».
1: Здорово дневали, браты-казаки и жители славной Кубани! Я Евгений Шевченко, руководитель ансамбля казачьей песни «Традиция» станицы Натухаевская. Рад встрече с вами на волне

0: Утро всегда начинается с улыбки, если вы подключаетесь к утреннему шоу «Алло, село», бодро, весело и прекрасно. В прямом эфире Александра Вольская и Андрей Зитер.
1: А у нас здесь уже как горячие пирожки, просто готова рубрика «Куда сходить, чтобы посмотреть» в нашем-то Краснодаре. И мы с Андреем, конечно же, для вас это все приготовили, те самые пирожочки.
2: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре?
0: На что обратили мы внимание с Александрой? На пару-тройку мероприятий, которые вам рекомендуем, а вам, собственно говоря, решать, принимать их, сходить, посмотреть или что-то найти для себя более интересное. Давайте начнем. 4 июля ТРК «Галактика» приглашает на фестиваль творчества чудеса души. Вот такой вот, понимаешь? Ну, если хотите чудо для души...
1: Сходите, да.
0: Я пойду, наверное, мне это надо. Что? Фестиваль вдохновения, интересных открытий, можно там для себя это сделать. А что нас там с вами ждет? Ждут изделия ручной работы, авторские украшения, свечи, авторские куклы. Уже интересно становится, да? И можно познакомиться, кстати, с мастерами и найти для себя или, может быть, для своих близких какой-то необычный подарок. Можно посмотреть выставку работ художника. Также будут и танцевальные выступления, и музыкальные номера, мастер-классы по изготовлению ночника «Луна». Вот я только ради этого, наверное, пойду.
1: Ну, вообще, конечно, мне кажется, прям богатая такая программа, и очень интересно.
0: Прям очень интересно.
1: Немного чего.
0: Да, 4 июля, друзья, попробуем посетить это мероприятие.
1: А вот в центре 4 и 5 июля на Краснодарском Арбате, а это улица Чапаева и Красная, пройдет ярмарка локальных брендов с товарами ручной работы, творческими активностями и летней атмосферой, друзья. Поэтому приходите, в центре города Боха ярмарка будет для вас всех открыта, для посетителей с элементами Боха в образе особый комплимент. Кто придет, то есть в одежде с элементами Боха, будет особый комплимент от этого проекта с теплыми и летними пожеланиями.
0: Ну, здесь осталось выяснить, что такое стиль Боха, и тогда уже и с комплиментами можно разобраться.
1: Я думаю, что многие знают.
0: Знают, да, молодцы. У нас образованные наши слушатели. И еще на одно мероприятие такое мы обратили Саше внимание. Премьера спектакля «Женитьба» по пьесе Гоголя состоится 4 и 5 июля в Театре Защитника Отечества. Даже сам классик говорил, что «Женитьба», ну, это такая совершенно невероятная история и события, с чем я соглашусь, на самом деле, да, свадьба всегда это невероятно красиво, во-первых, да, и интересно. А в центре сюжета история купеческой дочери Агафьи Тихоновны, мечтающей выйти замуж. Кто же из девушек не мечтает выйти замуж? И Агафья Тихоновна тоже туда. И целой череды женихов, которые к ней приходят, и каждый из которых по-своему пытается устроить такую собственную судьбу. А вот чем зафиналится вся эта история, можно прийти и посмотреть в Театр Защитника Отечества.
1: Ну что, вот такие вот мероприятия мы с Андреем для вас нашли, да, и, конечно же, приходите и принимайте участие, развлекайтесь. Как говорится, хорошие привычки всегда у нас здесь и сейчас. А вы, друзья, пишите нам +7 928 401 2020. И не только пишите, а еще, конечно же, звоните, потому что у нас скоро с вами рубрика
0: «Ленивые варенички», рубрика приветов и поздравления, и ждем от вас.

0: Друзья, рубрика «Ленивые варенички» у нас в эфире. Мы готовы читать поздравления, приветы и от вас, которые вы нам присылаете.
1: Да, и у нас поздравление пришло от коллег для Елены Викторовны. Это их руководители, от всего дружного коллектива. Они просят передать самые искренние поздравления с юбилеем. Желают вам неиссякаемой энергии, мудрых решений и личного счастья. И, конечно же, они ценят ваше руководство. С уважением, сотрудники отдела маркетинга. Вот такое вот поздравление для Елены Викторовны.
0: Еще привет от Александра сегодня. Уже по нашей привычке, которую мы с тобой выработали, мы отправляем его в поселок Лазурный, в Динской район. Хотим пожелать вам, чтобы ваше утро было солнечным, прекрасным, замечательным, улыбчивым. И всем крепкого-крепкого здоровья. Еще одно событие, которое есть в нашем коллективе, да и вообще для нашей радиостанции, это такой праздничный день. Сегодня свой день рождения встречает наша коллега, ведущая Виктория Никитюк, «Ленивые варенички» программу ведет Виктория Сваха через годы, через расстояние. Вика уже стала настолько родной для всех наших радиослушателей, для нас, поэтому мы желаем, Виктория, тебе крепкого здоровья, вот твой смех вот этот заводной, такой громкий, чтобы он всегда звучал и здесь у нас, в коридорах, в кабинетах радиостанции, чтобы в эфире тебя слушали и радовались твоему нахождению там. Так что с днем рождения, Виктория Никитюк.
1: Поздравляем и всего-всего самого хорошего.
0: А мы отправляемся дальше, ждем новости от Екатерины Полукаровой. Ну а пока послушаем хорошую музыку.
2: Алло, село!
3: Спонсор часа — компания «Славянский кирпич».
4: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. «Славянский кирпич», 8 800 100 04 01. Время строить, время брать.
5: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!

0: Продолжается утреннее шоу «Алло, село». Открываем второй час в студии прямого эфира. Александра Вольская, Андрей Зитер с улыбкой на устах, с интересной информацией. Продолжаем.
1: Да, всем доброе утро. Кто уже в строю, друзья, четверг на календаре, это значит, что финишная прямая неделя официально началась у нас с вами.
0: Вот Александра настолько любопытна, что докопалась до одной полезной информации. Ну, я тоже так считаю, что она полезная и интересная. Вот у нас страна наша большая, Россия, да, она является самой, наверное, большой по объему вот пресной воды, да, в ресурсной. Да. И мы вот как раз нашли информацию про озеро Байкал.
1: А сегодня, кто забыл, 2 июля, кстати, да, четверг, 2 июля. И какие же события в истории у нас в России произошли? Так вот, 2 июля 1643 года экспедиция русского землепроходца Курбата Иванова открыла озеро Байкал. Вот. Вы же представляете?

0: 383 года.
1: И ведь мало кто задумывается, приезжая на побережье озера, да, что вот когда-то его кто-то же нашел, кто-то же его открыл, а теперь вот люди приезжают туда и отдыхают.
0: Да, а в этот день, в 1803 году, в Санкт-Петербурге состоялся первый в России полет на тепловом аэростате.
1: Вот так вот. А наш полет продолжается в утреннем шоу «Алло, село», что ждет нас в этом часе. Мы говорим о полезных привычках, которые у нас есть, и о вредных, о которых мы бы хотели избавиться,
0: если
1: друзья.
0: Если хотели бы, конечно.
1: Да, во второй половине часа мы будем раздавать призы от радиостанции «Казак-ФМ» в игровой рубрике «Послесловица». Так что будьте с нами, будет много музыки, будет много улыбок, смеха, ну и, конечно, подарков.
2: Частушка для казака от казачки Натальи.

0: ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье, выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор Джанхот в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
1: Утро начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
2: Наконец-то! Сколько я об этом думала!
1: Мечты сбываются, дорогая. Особенно с АСК-мебель. Кухни АСК-мебель – это не просто мебель. Это пространство, где рождаются ваши лучшие идеи, где собирается вся семья, где каждый день наполнен уютом и гармонией. АСК-мебель. Закажите бесплатный дизайн-проект на нашем сайте askmebelkrd.ru. Телефон 8-918-223-00.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря «Экспресс-Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс-Успокоин». А если стресс надолго, используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. «Экспресс-Успокоин». Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением обязательно прочитайте инструкцию.
5: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
6: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
8: 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи. Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра. А добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
9: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
10: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен.

0: Если мы не победим их, то они победят нас. А мы говорим о вредных и полезных привычках. Но как бы с этими-то привычками все понятно. А ведь есть целый список странных привычек. И мы с Александром накопали их.
1: Да, мы тут нашли рейтинг странных привычек. И, конечно же, хотим с вами поделиться. Мы не жадные, у нас такой привычки нет. И поэтому, может, вас тоже это улыбнет. И какие-то свои такие странные привычки вы тоже услышите. Итак.
0: Первая привычка, которая Александре, она подходит. Я как-то не обращал никогда внимания. Не наступать на линии между плитками.
1: Ну, ты типа, когда
0: идешь по улице, да?
1: Да, и вот эти плитки. Ну, это раньше. Сейчас, конечно, мне уже не до этого. Но была такая привычка, я обращала внимание.
0: Есть такая привычка, знаю у кого даже. Она есть, свою фамилию писать красиво, а остальные как придется.
1: Это тоже такой став. Выводишь буковки. Дальше начинать идти обязательно с правой ноги, ну или с левой, как у кого повелось.
0: Особенно, знаешь, бывает такой привычка, когда люди заходят в помещение, это как пример, что ли, наверное, есть. Только то с левой ноги зашел, знаешь, повезло, с правой зашел, нет. Это как, знаешь, запнуться, не запнуться.
1: Ну, так же, как проснуться и какой ноги встать.
0: Какой глаз открыл, правый открыл первый, тебе повезло.
1: Да, я представляю, правый открыл, так это не та привычка.
0: Сделайте привычку открывать оба сразу. Искать 5 листиков и загадывать желание. Сирень, клевер, вот тоже одна из странных привычек.
1: Это про меня, да. Потом, внимательно и бережно относиться к пакетам. Иметь дома пакет с пакетами. Я думаю, что сейчас все улыбнулись, сказали, это про нас.
0: Махать машинистом поезда. Еще и в списке одна привычка.
1: А знаешь как, ты не машешь?
0: Ну, я... Нет.
1: А я недавно помахала. А мне...
0: гудят вот это, да?
1: Да, ты представляешь, я такая, как ребенок такая, взрослый ребенок.
0: Да. Ну и самая главная привычка, все привычки начинают с понедельника, с Нового года и с 1 сентября. Вот такой небольшой список у нас получился. Но я сразу задаюсь вопросом себе. А вот сколько дней по каким-то меркам, я не знаю, да, там нужно, чтобы выработать эту привычку?
1: Да, есть такое дело, когда, да, психологи там установили, сколько же дней, и это оказывается, что 21 день – это миф. Вообще просто люди забудьте, что за 21 день не формируются привычки, ну, может быть, только если очень плохие. В общем, говорят, что от 18 до 254 дней, представляешь, ну, видимо, как-то слишком твое желание, насколько. Можешь за 18, а можешь и за год.
0: Мне нравится сообщение, которое только что прилетело. Хочу избавиться от привычки покупать все подряд на распродажах. Вчера увидела скидку 80% на платье. Купила теперь в моем гардеробе очередное платье.
1: Я поборола эту привычку бегать и покупать на распродажах. Я горжусь собой.
0: Расскажешь потом мне сейчас вне эфира.
1: Потому что у меня шкаф не резиновый.
0: Удалось это сделать. А наши радиослушатели послушают хорошую песню. Ну, конечно, рекламу. Обязательно что-нибудь для себя интересное услышим.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Ручеек – русский народный танец. На Руси он был частью весенних обрядов, посвященных пробуждению природы. Ручей, бегущий сквозь ворота, символизировал таяние снегов, течение вешних вод, которые несут плодородие земле. Исполнители стоят парами на небольшом расстоянии друг от друга – колонной. Каждая пара, взявшись за руки, поднимает их, образует широкие ворота. Те, кто в конце, слегка согнувшись и прижавшись друг к другу плечами, проходят через своеобразный тоннель и становятся впереди колонны. Все это сопровождается смехом. А как иначе? Весна идет, природа оживает. Ручеек – это еще и игра. В таком случае один человек входит в ворота. Из поднятых рук и из пары, которая стоит в колонне, выбивает себе парень девушку. Девушка – парня. И с ним устремляется вперед. Ручеек был и остается любимым танцем-игрой русского народа.

0: Распрекрасное утро, друзья, когда оно проходит в разговорах с юмором и шутками. Мы тут с Александрой выяснили еще одну тему, оказывается, по поводу хороших привычек, плохих привычек, как они вырабатываются или как мы от них избавляемся. Территорию нашли, дорогу, друзья. Утром на работу, вечером с работы.
1: Вот она территория, где формируются разные привычки, как хорошие, так и плохие. Друзья, я, конечно же, например, искренне желаю и себе, и другим водителям сформировать. Нет, у меня нет такой привычки. А другим, если у кого есть, сформировать привычку, включать поворотники. И да. я думаю, что сейчас все водители, кто нас слышит, такие, ура!
0: Да-да-да, подожди, а может быть человек не хочет, чтобы кто-то знал, куда он едет? Направо или налево? Загадка такая, разгадай.
1: Да, кстати, если вдруг я забываю...
0: Я присоединяюсь к этому.
1: Да, если вдруг я всегда говорю, а я не включаю, чтобы не знали, куда я еду.
0: Тайна. Девушке должна быть загадка. Так, что еще? О каких привычках мы можем с тобой только мечтать?
1: Я знаю, что многие нервничают и вот так вот пальцами постукивают по коленкам, по рулю, когда
0: в пробках
1: стоят. И мне кажется, это такая вот прям тоже привычка, ну, нехорошая.
0: А знаешь, что это как пробки, вообще это как лакмусовая бумага, я считаю. Такая бумага характера вот там проявляется. Ну, да, то сразу видно, кто хочет научиться такому терпению, а кто уже мысленно устанавливает на бампер катапульту.
1: А еще, знаешь, я вспомнила хорошую привычку.
0: Давай,
1: знаешь, какую?
0: Здороваться.
1: Когда тебя пропустили, или и ты на красный треугольничек нажимаешь
0: и благодарить.
1: А плохая привычка, когда тебе
0: не
1: попакают.
0: Не барская эта привычка, благодарить некоторые так считают. Поэтому,
1: серьезно?
0: Да, я всегда говорю, друзья, нас слушают сейчас в машинах, да, кто едет сейчас на работу, добирается. Я очень прошу, да, и мы с Александрой вот вместе
1: умоляем.
0: Говорим. Просто проявляйте вежливость друг другу к водителям, будьте терпимей, да. И вот сейчас можно просто открыть окно и подмигнуть соседу или соседке и сказать, давай будем вежливы.
1: Давайте все посигналим.
0: Да, и будем улыбаться. Поэтому мы же одна большая дружная семья, радио Казак FM. Впереди у нас игровая рубрика «Послесловица», в которой мы с Александрой предлагаем вам продолжить пословицу на свое творческое усмотрение. И набрав 3 балла, вы получаете приз от радиостанции Казак FM.
1: А чтобы получить этот приз и вообще поучаствовать в нашей игре, конечно же, звоните нам на Макс номер 7-928-401-2020, и мы ждем наш

0: Встречаемся.
1: Сегодня, да, четверг.
0: Да, четверг, утро четверга встречаем в студии Александра Вольская и Андрей Зитер. Пока мы ждем звонка от нашего радиослушателя поиграть с нами в игру «Послесловица», в которой мы, ведущие, предлагаем пословицу популярную, а вы, друзья, ее вот заканчиваете на свое усмотрение с творческими мыслями.
1: Чем веселее, конечно, тем и интереснее.
0: С нами-то грустно, да не бывает.
1: А вообще сегодня-то мы говорим о привычках. Какие у вас они есть, какие сформированы, какие бы вы хотели, да, и больше каких, хороших или плохих отрицательных привычек у вас и у ваших близких. И у нас тут прилетело сообщение, да,
0: да, между прочим. Давай прочитаем сообщение, такое мне нравится. Сформировал отличную привычку, перед сном читаю бумажную книгу. Минус этой привычки в том, что я засыпаю лицом прямо в ней.
1: А утром у меня тоже такая привычка
0: так,
1: есть.
0: Как будто всю ночь дрался с библиотекой.
1: А вот почему, да, психологи там расскажите, почему, когда книжку начинаешь читать, засыпаешь тут же? Хорошая привычка.
0: Думать надо, а в книгу смотреть. Ты знаешь, у меня вот действительно, не знаю, это она плохая привычка. Я беру книгу в руки, а думаю вообще не о том, чем надо. Я иногда могу вот так две страницы пролистать, потом, ой, о чем я это? Возвращаюсь обратно и начинаю заново читать.
1: А я вспомнила свою привычку. Знаешь, какую?
0: Какую?
1: Я многие журналы начинаю смотреть, и книжки, кстати, тоже. Я их начинаю с конца смотреть и читать. Да, я что вспомнила. Серьезно.
0: Это техника какая-то определенная.
1: Да, это очень интересно и увлекательно. Берешь последнюю страничку, открываешь, и оттуда начинаешь все читать.
0: У меня, знаешь, знакомая одна села, она говорит, у меня, говорит, беглый прием чтения литературы. Она читает первую страницу, потом открывает книгу в середине и последнюю читает. Все, она говорит, я все поняла.
1: Серьезно?
0: Да, мне говорит, все понятно. Вот такая есть привычка. Еще у нас есть сообщение от... Так, ага, нашли. Сообщений много, ребят, мы их листаем, стараемся все прочитать. Вот, веду переговоры со своим внутренним голосом. Хочу убедить его, что фраза «ну давай еще одну серию» и «спать» не является жизненным планом на вечер, пока мой внутренний голос побеждает со счетом 3-0 в пользу сериалов. Вот так вот радиослушатель нам присылает такое сообщение.
1: Да, особенно привычка разговаривать с самим собой, себя уговаривать. Ну, пожалуйста, ну, родненький или родненькая, да, давай еще.
0: Давай еще, давай чуть-чуть, и все, пойдем спать. Короче, привычку надо выработать, чтобы ложиться спать вовремя. От этого утром вам не придется выглядеть так, как будто вы спорили с библиотекарем. Что, отправимся дальше. У нас впереди рубрика «Ленивые варенички». Звоните, пишите нам на номер 928-401-2020. А мы с Александрой все приветы, все поздравления.

0: Ленивые вареночки.
1: Закрываем, друзья, второй час рубрики. Рубрика «Ленивые варенички» в программе нашего утреннего шоу «Алло, село». Александра Вольская, Андрей Зитер готовы читать ваше сообщение.
2: Да, прилетело у нас сообщение от бабушки Веры Николаевны. Она поздравляет своего внука Михаила и пишет: «Внучок мой любимый, поздравляем тебя с днем рождения. Расти большим, сильным и честным человеком. Пусть ангел-хранитель всегда будет за твоим плечом. Крепко обнимаем и ждем в гости на пирожки», написала бабушка. Вот такое вот поздравление.
1: Присоединяемся, милая, всей командой «Казак ФМ» к поздравлению. И вот тоже пожелаем, чтобы рос сильным, бодрым и
2: да,
1: так далее.
2: Да, а просто вот привет у нас от Нины, которая просто передает Артему большой-большой привет и говорит о том, что она очень скучает по нему.
1: А вот и прекрасно. А мы передаем привет всем, кто сейчас приступил к своим трудовым обязанностям. Пожелаем вам хорошего настроения, бодрости духа и крепкой нервной системы. Ну что, друзья, идем дальше, послушаем музыку и новости от Екатерины Полукаровой. Не заставить себя так.

0: же быстро летит утром время, особенно когда проводишь его в хорошей компании, да с разговорами, да еще и с юмором. Друзья, доброе утро. В прямом эфире Александра Вольская, Андрей Зитер. Надеюсь, что наш юмористический такой разбор помог вам взглянуть на свои привычки с улыбкой. Но ведь меняться это не всегда легко, но это всегда возможно.
1: Конечно, возможно. Главное, друзья, не пытайтесь изменить все. И сразу выберите одну маленькую привычку. Например, выпивать стакан воды утром, да? Или же не говорить «я же говорил».
0: Мы для себя с Александром сделали такие пару-тройку пунктов, на которые мы бы обратили внимание. Это не перебивать друг друга, говорить намного тише и говорить медленней. Не знаю, насколько это получится.
1: А самое главное, что я думаю, все сейчас, это, конечно же, хвалить себя за маленькие победы. Смогли продержаться день без социальных сетей перед сном. Молодцы, похвалили себя, сделали зарядку. Вообще, мы с вами все герои.
0: Но еще одну привычку, которую я бы для себя полезную вот применил, вставать с кровати сразу после пробуждения, скажем тогда.
1: А
0: вот,
1: поваляться по тягушечке.
0: Не сидеть в телефоне.
1: А, нет, я про потягушечки, про зарядочку.
0: Это обязательно какую-то растяжку, физические упражнения надо делать, потому что это действительно заряжает нас определенной энергией с самого утра и делает утро более комфортным для пробуждения. Друзья, формируйте хорошие привычки, но избавляйтесь от плохих, и я думаю, что делать надо это с удовольствием. А мы с превеликим удовольствием уже по привычке будем встречать нашего гостя, который буквально через несколько минут появится у нас в студии. А к нам пришел Константин Перминов, ведущий, журналист и спортивный журналист. Ох, я думаю, беседа должна получиться очень интересная.
1: Как раз у него и спросим, какие у него, каких привычек больше у него, хороших или не очень?
0: Так что будь с нами, послушай немного музыки и вновь вернемся.
2: Море лето с Казак-ФМ. Чистушка для казака от казачки Валентины Безродной из Псибая.
3: Утро встала я с рассветом, потянулась не спеша, быстро радио включила, с ним поет моя душа.
2: Реклама на Казак-ФМ.
4: Вдохновляться прогулками по парку?
5: Мона.
4: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
5: Мона.
4: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
5: Мона.
4: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
6: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не откладывать. Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Запись на консультацию по телефону 8 861 204 2190.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
9: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
10: Застройщик ООО «ССК Стройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
11: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
6: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-90-756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Открываем мы уже, друзья, третий час и прям с гостем сразу в студии. А кто у нас в гостях? Па-бам, друзья, Константин Перминов, ведущий журналист, спортивный журналист. Друзья, давайте будем встречать Костю аплодисментами.
1: А Константин такой смотрит, я в гостях,
2: здрасте,
1: доброе утро.
2: Здрасте вам, ребят, ну и здравствуйте, конечно же, всем тем, кто нас сейчас слушает. Соскучился?
1: Безмерно.
2: Я официально рад видеть, рад, что вы меня слышите. Я не знаю, как это сказать, но я очень рад, что я там вот хоть чуть-чуть с вами пообщаюсь.
0: Это говорит, я рад, что вы меня сейчас слушаете. Кость, мы сразу прям с первых вот минут прям жаждем с Александром тебя поздравить с праздником. Сегодня день спортивного журналиста.
2: Спасибо большое.
0: И пожелаем тебе вот интересных статей, интересных материалов, чтобы они были для тебя и было из чего вот создавать, созидать это все.
2: Спасибо большое, я буду очень стараться делать все интересно. Спасибо.
1: У нас сегодня тема нашего эфира. Плохие, хорошие привычки, привычки близких людей. Расскажи, пожалуйста, сегодня вот мы говорим о привычках. Как дела с привычками?
0: У тебя как дела?
2: Да. Я думаю, что каждый человек, наверное, да, он окружен привычками, и без привычек он жить не может. Проснуться – это же тоже привычка, наверное, да, там спать лечь.
1: Необходимость.
2: Но у кого-то, например, эта необходимость возникает в 9 часов вечера, но это тоже привычка. Например, у меня есть привычка, которая появилась вот здесь. В те времена, когда я работал здесь, когда я сидел на вашем месте, выглядел впечатляюще.
0: Да ты и сейчас как бы впечатляюще. Не наговаривай на себя.
2: Ладно,
0: да. Хорошая
2: здесь,
0: программа
2: здесь, здесь
0: была.
2: Здесь неважно, выглядит впечатляюще. В общем, эфир же в 7 начинается.
0: Да.
2: Ну и, соответственно, нужно вставать во сколько? Вот во сколько вы встаете?
0: В 4 утра я встаю.
1: 4:30.
2: Да. А зачем ты в 4 встаешь?
0: А я просто живу далеко. И пока мне пешком, я дойду.
2: В другом городе.
0: Ну нет, чуть-чуть поближе на километр.
1: Он медитирует.
2: Вот, но я живу близко, и поэтому у меня там появилась, это была необходимость, которая потом переросла в полезную привычку. Я стал просыпаться в 5:30. То есть мне нужно было час на то, чтобы собраться, полчаса на то, чтобы доехать, ну, вернее, доехать 15 минут. Но пока здесь придешь в себя, посмотришь в глаза своей собеседницы, поймешь, что с ней не все в порядке или все в порядке с ней, неважно. В общем...
1: Зачем ты это сейчас сказал?
2: Подождите.
0: Нет,
2: и зачем, когда я уже перестал работать в утренней программе, которая великолепной программе, лучшей утренней программе, которая называется «Алло, село», у меня ребенок начал ходить в детский сад. Mm-hmm. И эта привычка, которая выработалась, и которая меня уже заставляла без будильника просыпаться в 5:30, она осталась. И теперь я без будильника легко могу встать. Но не в 5:30, конечно же. В 5:30 я встану, но поваляюсь в 6:00 утра. Вообще прям легко. Это хорошая привычка.
1: Хорошая, да.
0: Больше удается дело сделать, вот когда ты раньше просыпаешься.
2: Намного. Проснуться удается. Ну, то есть я встаю в 6 утра, выходим мы из дома в 7:20, и я, ну, там, мне тоже там когда-то там, а что ты так рано встаешь? Ну, пока встал, пока сходил в душ, попил не спеша кофе, посмотрел, почитал какие-то там последние новости спортивные, я утром спортивные новости читаю. И, собственно, ты, когда выходишь из дома, ты уже проснулся. И идем до детского сада, у нас до детского сада ходьбы полчаса, я специально это придумали, и ты вообще прям вот там 8:00 утра, а ты уже в полной норме.
0: Ну, слушай, тебя хороший пример для всех. Не просыпайтесь и не оставляйте время вот 10 секунд до выхода из дома, а лучше все-таки размеренное, комфортное пробуждение. Да, это сделать. Мы тоже не будем торопиться сильно, а так комфортно сейчас уйдем на рекламу, послушаем музыку, но и предлагаем вам подключиться к видеотрансляции в социальных сетях радиостанции Казак-ФМ во ВКонтакте и задавайте вопросы нашему гостю на номер 928 401 2020, а мы обязательно Константин

0: Друзья, у нас тут беседы такие замечательные происходят с нашим гостем. А в гостях у нас Константин Перминов, ведущий журналист, спортивный журналист. Кость, доброе утро тебе.
1: Еще раз здрасте.
2: Да, доброе утро. И, конечно же, мне хочется спросить в такой...
0: Так, такой ответственный момент.
2: Да, ты известен как энергичный такой, позитивный ведущий.
1: Да, все правильно, абсолютно верно.
2: Как удается быть таким вот и быть всегда в ресурсе? В работе, в жизни и вообще вот.
0: Поделись секретом. Да. Может, у кого-то энергия закончилась, и надо вот ее как-то где-то взять. Ты откуда ее берешь?
1: Есть такая прекрасная песня «Научиться бы не париться по пустякам». Это группа «Градусы» поет. Ее, наверное, в ротации «Казак-ФМ» нет, но она есть в ротации других радиостанций. Она великолепна своей фразой. Просто «научиться бы не париться по пустякам». Я не парюсь по пустякам. Ну, то есть, я не парюсь по пустякам, и я радуюсь мелочам. Есть Асадов, великолепный поэт, например, он однажды написал. А счастье, по-моему, просто бывает разного роста.
0: Да.
1: От точки и до Казбека. В зависимости от человека. Я тот человек, который радуется точкам, который радуется мелочам, который радуется солнце увидел. Господи, солнце, как это здорово! Ну, там, например, если дождь пошел, я не впадаю в панику, я не начинаю грустить вот эти вот часами сидеть, дождь, что мне делать? Дождь — это просто вода. Ну, то есть я очень просто смотрю на разные вещи, на глобальные проблемы, на какие-то минимальные поводы для радости. Глобальные проблемы для меня — это проблемы минимальные. Ну, бывает всякое, конечно же, но я умею это все быстро прорабатывая через себя, быстро все отпускать. Я не знаю, это пришло, если это пришло, то я не помню, когда это пришло, потому что это со мной давно.
0: Поэтому Хорошая привычка не тащить с собой в будущее какие-то негативности.
1: Я иногда очень сильно себя корю. Это бывает недолго, так как я недолго.
0: Ты поругался сам с собой.
1: Да. Стараюсь этого совсем не делать. Ну, знаешь, когда ты или домой приносишь что-то с работы негативное, или на работу что-то негативное с улицы, я... С улицы на работу такого за собой, наверное, уже не припомню. Домой бывает, но вот в эти моменты мне дико неудобно перед самим собой. И я очень хочу надеяться на то, что этого все меньше и меньше.
0: Захлопнув дверь дома, переключаться уже на домашнюю обстановку.
1: Я очень стараюсь. Я очень-очень-очень-очень сильно стараюсь.
0: Ага.
2: Кость, ты... Мне нравится, как Константин. Спортивный журналист, комментатор.
1: В том числе.
2: Да. Скажи, пожалуйста, если была бы возможность взять интервью, а может быть она была, расскажи, у любого спортсмена из прошлого или настоящего, у кого бы взял и почему?
1: Наверное, огромное количество спортсменов, которых я интервью уже взял. У меня была мечта взять интервью у Саутина, это у нас легендарный пловец, прыжковик, да, прыжки в воду, олимпийский чемпион, человек, который выступал на всех Олимпийских играх, завоевывал медали. Однажды я к нему подошел, потому что он был в Краснодарском крае, пригласил себе на программу, и он на эту программу пришел. И, как мне показалось, это было одно из лучших моих интервью, потому что я к нему очень-очень круто подготовился. Ну, прям очень круто. Ну, то есть Саутин. Человек, который, наверное, побывал на всех радиостанциях, на всех телекомпаниях в мире. Дал интервью всем газетам в мире. И мне нужно было как-то... Мне же хотелось показать себя там перед легендарной личностью. И я сидел, я размышлял, я нашел, мы побеседовали, мы сделали вообще прекрасную передачу. Он мне сказал спасибо. Я был предельно счастлив. Из тех, кто сейчас может быть там в каком-то фаворе, возможно, у Криштиану Роналду. Если бы я говорил по-португальски.
0: Ну, вот мы видеотрансляции сейчас узнаем у тебя, какой бы вопрос ты ему задал. Так что, друзья, подключайтесь к видеотрансляции. Во ВКонтакте мы немножко послушаем с вами музыку, рекламу и вновь вернемся.
1: Надо было грубее говорить. Все.

0: продолжаем наш разговор. У нас в гостях Константин Перминов, журналист, радио, телеведущий. Друзья, доброе утро еще раз всем.
1: Здрасте, здрасте, люди добрые.
2: И доброе утро. Ну, для нас праздник, то, что пришел к нам утром, и праздник для наших радиослушателей, кто знает тебя по программе «Я календарь переверну», которая шла в свое время у нас на радиостанции «Казак-ФМ». Ну, и у тебя есть праздник сегодня, очень приятный и радостный для тебя. Сегодня твоей дочери день рождения.
1: Да, у меня сегодня у дочки мой день рождения, моей дочке исполнилось 4 года. Я не знаю, это же у нас транслируется, правильно?
2: Конечно,
1: у меня была традиция во время проекта «Я календарь переверну» передавать ей во время рекламной паузы «Привет, Туся, привет!» Но я это просто покажу, потому что она сейчас в детском саду.
2: Я только хотел сказать,
1: вроде бы «Казак ФМ» по каким-то причинам непонятным не слушают.
2: Мы проработаем эту информацию. Кстати, что удобно, все наши трансляции можно посмотреть в записи. Удобное для вас время зайти лишь только нужно будет на сайт kazak.fm. Пожалуйста, видеотрансляция у нас сохраняется в социальных сетях, во ВКонтакте, радиостанции «Казак ФМ», и на сайте она тоже kazak.fm она есть. Так что смотрите нас, мы будем этому рады.
0: Мы говорили о том, у кого бы ты взял интервью, да, и ты назвал, повтори, пожалуйста.
1: Криштиану Роналду, наверное.
0: Наверное, да. А почему?
1: Потому что в какой-то степени для меня это недостижимая высота. Для меня это пример, которому я не смогу следовать. Для меня это глыба, которую мне, ну, не свернуть. Она слишком тяжела для меня. И мне там, наверное, много вопросов было бы задавать ему неинтересно. Просто один. Вот жить ты будешь дальше. Как? Вот все изменится.
0: Чтобы он ответил, как думаешь?
1: Я не знаю. Я не представляю, чтобы он ответил.
0: Ну, не будем гадать,
1: поэтому я бы ему такой вопрос и стал задавать. Вот что с тобой будет дальше? Ты все бросишь и растолстеешь? Ну, то есть, как это все будет?
2: Не, ну подожди, у него же не только спорт, у него же есть и другие увлечения, которые не позволят ему вот так потерять эту форму, которую он приобрел. Поэтому я думаю, что он будет держать себя в этом теле.
0: А вот известные спортсмены, да, в любого вида спорта, у них есть свои кто? Болельщики, да, естественно. У болельщиков какой-то любой команды, либо вида спорта. С болельщиками общаешься? Может быть, ты знаешь, какие неожиданные кричалки, поддержалки, ритуалки?
2: О, кстати, да, вот про кричалки интересно. Да.
1: Я, конечно, с болельщиками общаюсь, естественно, в плане выдумки кричалок, это не моя история. Ну, то есть болельщики существуют для того, чтобы эти кричалки придумывать, и клуб, который придумывает кричалки для болельщиков, делает это искусственно. Кричалки должны рождаться в массах, в любом случае. Все песни, все слова, ну, то есть они должны идти от того, кто поддерживает, а не от тех, кого поддерживают, потому что это, ну, это называется поддержка искусственная.
2: Конечно, да.
1: Я на стадионах поддерживаю, конечно же, но я когда хожу на стадионы, на арены, когда я болею за те команды, матч которых посещаю, я обычно не эмоционирую, потому что, как правило, я на них нахожусь в роли журналиста, в роли корреспондента, в роли комментатора, и вот это эмоционирование, оно, наверное, мешает работе. Но когда я хожу на волейбольный матч с участием «Динамо», Краснодарского
2: просто
1: клуба
2: как
1: женского,
2: болельщик.
1: Я там просто ору.
0: Как не комментатор.
1: Как болельщик. Потому что я не так часто на них работаю, как журналист, но если есть время, я хожу на них как болельщик. Вот там я ору.
2: А кричал.
1: Нельзя говорить то, что я ору. И я сажусь подальше от всех, чтобы никто не слышал.
0: А если бы ты стал профессиональным спортсменом, какой бы вид спорта выбрал бы? А может быть, ты и занимаешься?
1: Лыжи. Я занимался лыжным спортом, и я, наверное, ими бы и продолжил заниматься.
2: У тебя классический бег был или какой-то?
1: Классические лыжи, обыкновенные. Но я бы, наверное, не выбрал футбол, потому что футбол для меня это все-таки зрелище. Я бы, наверное, не выбрал волейбол, потому что волейбол для меня это зрелище тоже. Скорее всего, я выбрал бы какой-нибудь некомандный вид спорта. Вид спорта индивидуальный. Почему?
2: То есть ты одинокий игрок, получается.
1: Почему мы все пошли, например, работать на радиостанцию? Почему мы все пошли работать на телевидении? Ну, не будем кривить душой, потому что нам, наверное, хочется, чтобы смотрели на нас. Правильно? Чтобы нам платили за это деньги и смотрели на нас. Ну, то есть, а зачем человек идет, да? Зачем человек идет вести различные...
2: Слушай, я никогда не думал об этом.
1: Зачем человек... Ну, это может быть не так очевидно. Зачем человек идет вести различные мероприятия? Конечно же, чтобы зарабатывать не маленькие деньги, возможно, там, но он хочет быть в центре внимания.
2: То есть человеку не внимания не хватает, получается.
1: Ну, конечно же, ему хочется, чтобы на него смотрели, ему хочется, чтобы им любовались, ему же не хочется, чтобы его критиковали.
0: А почему бы
1: и
0: нет?
1: Ну, это логично, чтобы... И, наверное, я бы выбрал то, где бы на меня смотрели все и говорили: какой же он классный! Но когда мы работаем ведущими, нам же тоже этого хочется.
2: Константин приближается к финишу, буквально буквально остается несколько секунд, и вот она, лента, победитель. И
0: какой
2: ты такой,
0: он
2: флагом,
0: классный.
2: Да. То есть вот это все-таки для тебя ближе, как бы, да,
1: получается? Ну, конечно.
0: Ну, как есть круто. Мечта создать свое собственное шоу?
1: А у меня есть мечта создать свое собственное шоу. Немало шоу мною уже было создано. Какие-то из них продолжают функционировать, какие-то только-только стартуют. Сегодня, например, во ВКонтакте мы запустим прожект, который называется «Футбольный базар». Обязательно посмотрите, да. Я у себя ссылочки выложу.
2: Для любителей спорта.
1: Там без рекламы, без всего, там для любителей футбола. Я, Макс Бузникин, Юрий Слайзенс, это легендарные футболисты.
2: Константин! И Денгиз Костя, у нас время, оно неумолимо исчезает. Просто хочется...
1: Я должен, вы сами меня спросили.
2: Пожелай нашим радиослушателям, пожалуйста, вот от себя, как от комментатора, как от человека, что-нибудь хорошее.
1: Да я желаю, чтобы люди знали, что хорошего много, везде и во всем. Самое главное, правильно его искать.
2: Спасибо тебе Отлично. Большое. Вот с таким позитивным настроем мы отправимся дальше. Мы заканчиваем наше утреннее шоу «Алло, село». В прямом эфире были Александра Вольская, Андрей Зитер и Константин Перминов. Сегодня был наш коллега с нами. Кость, хорошего тебе дня. Спасибо всем огромное, спасибо. Друзья. Идем дальше.
0: А завтра у нас пятница.
2: Конечно, будем его встречать в утреннем шоу «Алло».

0: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-3 ЮСИ Кубань». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

Zac FM. Дороги радио настрой. И по пути Казак FM с тобой. Казак FM.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи знают, что вечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, горит огонь и как сосед чинит крышу. Это наши соседи первые узнают, когда вы жарите картошку, а когда тушите капусту. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а что у тебя жена такая довольная? Зарплату получила?
1: Лучше. Я зарплату получил.
2: Два соседа на Казак FM.
3: Два соседа на Казак FM.
4: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио Казак FM. Всем хорошего настроения.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, девочки, как мало нужно для счастья. Я вот месяц назад совершенно случайно в книжном магазине купила книгу «Яды и их приготовление». Ну, просто интересно стало. Поставила дома на полку. Так не поверите, муж вторую неделю и полы моет, и убирает, и готовит, как шелковый.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: станции. 108 FM у Красной Поляне. Уключай!
1: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи занимаются археологией раз в 5 лет, когда разбирают балкон. Это наши соседи могут изучать географию по магнитикам на холодильнике. Поэтому они знают только Сочи и Лазаревское. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а я решил в такси устроиться.
1: А как решил?
0: Ну, жена мои анекдоты уже не слушает. Ты мои анекдоты уже все знаешь. А у пассажиров вариантов нет. Будут слушать. Завтра выхожу. Слушай,

0: Ой, девочки, как же хочется блинов. Блинов с маслом, семгой, сливочным сыром, вкусным кофе с сиропом, сливками и пончики. Пончики в сахарной пудре. И похудеть. Похудеть обязательно.
1: Шутки, прибаутки. Хорошо-то как. Как

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Ложки, вилки. Зачем они нужны? Ведь просто можно есть руками.
3: Ну, во-первых, еда бывает горячей. И тогда ты обожжешь пальцы. Во-вторых, жидкой. Пить суп из тарелки неудобно и опять же горячо. Ложкой его есть удобнее и безопасней.
0: А вилка небезопасная. Она острая. Кто ее вообще придумал?
3: О, вилка – очень древний предмет. Ее придумали несколько тысяч лет назад. История говорит, что первые вилки использовались уже в Древнем Египте и Древней Греции. Но те вилки были совсем не похожи на современные. У них был один или два зубца, а использовали их, чтобы достать горячие куски мяса. А ели по-прежнему руками.
0: Руками? Как я?
3: Ну да. Ты иногда похожа на древнего человека. Так вот, руками или ложкой ели очень долго. И знатные люди, и бедные. Только в XI веке в Венеции на столе появилась вилка. У нее было два зубца. Ими нужно было подцеплять еду с общего блюда и переносить себе на тарелку. Вот оттуда и началось путешествие вилки по миру.
0: А у наших вилок... 4 зуба.
3: Да, современная вилка именно такая. Но вилки на самом деле бывают разные. 2-зубые и 3-зубые. Вилки для мяса и рыбы, для гарнира, для десерта.
0: Хорошо, что у нас одинаковые, а то бы я запуталась.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Аля, здорово.
2: Привет.
1: А что такое? Что-то у тебя с лицом не так.
2: Ой, на рыбалке же вчера была с мужем.
1: Да ладно? И что, поймала что-нибудь?
2: Ага. На спиннинг мужу наступила, такого леща поймала.
3: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ. Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
4: «Я фермер». Для соседа.
5: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
2: В детский лагерь «Морская волна», Туапсинский район, село Лермонтово, требуются кухонные рабочие, горничные. А также в сельскохозяйственную организацию требуются водители грузового транспорта МАЗ, трактористы, машинисты экскаватора. Информация по телефону 8 918 270 2908.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.

0: спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру.
1: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: наши поют земляки. Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, земляки!
2: Мы ансамбль «Криница».
1: Слушайте наши песни на Казах FM.
3: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем всем!

0: а работать мало. Спрашиваю у мужа. А он мне: ты лучше думай, как потратить мало, когда немного зарабатываешь.
1: Шутки, прибаутки.
2: Когда душа поет.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Хава Нагила – песня и традиционный танец еврейского народа. Они символизируют веселье, единство и надежду. Название песни в переводе с иврита означает «давайте радоваться». На праздниках, свадьбах, как только звучит «Хава Нагила», гости ликуют и не сидят на месте. Мелодия начинается медленно, а потом разгоняется до безудержной пляски. Она традиционно массовая, напоминает хоровод. Участники танца держатся за руки, периодически поднимая их и опуская, и одновременно совершают шаги в различных направлениях. А еще есть постукивание каблуками, легкие прыжки и движение телом то вперед, то в сторону. Хава Нагила в 20 веке приобрела такую популярность, что сложно перечислить всех популярных исполнителей, которые включали композицию в свой репертуар. Мелодия стала всемирно известным символом еврейской

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Говорит, значит, как-то муж жене: знаешь что, дорогая, ты так много денег тратишь на косметику, что я скоро с ума сойду. А жена ему и отвечает:
2: ой, знаешь что, дорогой, если бы ты увидел меня без косметики, ты бы уже давно с ума сошел.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: добрые соседи.
1: Дружная семья гору свернет. Так говорят наши соседи болгары. Их в Краснодарском крае больше 3000. Есть у нас и болгарская община – Шипка. Говорят, что исторические корни этого народа находятся именно на Кубани. Дескать, в наших краях в 6-7 веке существовало государство – Великая Булгария, а столица ее была в Древней Фоногории. Теперь примерно на том же месте поселок Синой Темрюкского района. Государство это, правда, существовало недолго, и часть предков болгар переселилась потом на берега Дуная. Так что в тесном соседстве наши народы жили всегда. И при этом обычаи, традиции и даже национальные кухни так перемешались, что сегодня уже на Кубани никто не вспоминает, что, например, лечо – это национальное болгарское блюдо, и каждая хозяйка умеет его готовить. Да и что там готовить? Всего-то нужно перекрутить помидоры и поставить на огонь. Добавить соль, сахар по вкусу и черный перец горошком. Душистый перец, гвоздичку и немного растительного масла. Хотя можно и без него. Когда все это закипит, туда же добавить разноцветный перец, порезанный квадратиками. Минут 15-20 поварить, еще горячее разложить по банкам да закатать. Зимой самая лучшая закуска. А летом попробуйте другое национальное болгарское блюдо. Холодный суп таратор. Что-то вроде нашей окрошки. Основой для него является йогурт. Но не тот, что продается в маленьких пластиковых стаканчиках, а натуральный болгарский йогурт, по вкусу больше похожий на кефир. Чтобы приготовить таратор, нужно порезать мелкими кубиками огурцы. В ступке размять очищенные грецкие орехи и смешать их с измельченным чесноком. Йогурт нужно взбить. Все ингредиенты заправить по вкусу растительным маслом и посолить. При желании, чтобы таратор был более жидким, его можно развести холодной кипяченой водой и перед подачей на стол посыпать мелко рубленной зеленью. Говорят, что практически ни один обед у болгар не обходится без этого простого блюда. Таратор прекрасно освежает в жару и удивительно благотворно влияет на пищеварение. Возможно, именно поэтому среди болгар очень много долгожителей.

0: Здравствуйте, здравствуйте, кубанцы! С вами народный артист России Владимир Девятов. Слушайте мои песни на волнах Казак FM и любите народную музыку.
1: Казалось, это было шуткой, но боль стучит в мои виски. Толпятся в телефонной трубке одни короткие

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут посмотреть 700 серий турецкого сериала и после этого сказать: «Да ну, вообще неинтересно». Это наши соседи могут целый год ждать отпуска, а на второй день уже хотеть обратно на работу. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

жена на кухне. Муж: Валя, если я помру, ты не плачь, не горюй. Знаешь, вот сразу выходи замуж. Будь счастлива. Валера: ну как ты достал? Да нормальный суп, нормальный. Не хочешь?

0: А ви бачили, що це?
1: Что на кубанском диалекте означает выражение «возненько»? Вот что нам ответили прохожие.
0: Ты бачь, як оно!
2: Какая-нибудь телега, на которой что-то возят.
3: Возможно, это сумка какая-то.
4: Это когда машина грузовая едет за... увозит навоз в деревню.
5: Это может быть либо изба красная, или возненко это может быть взятка.
6: Повозка какая-то или что-то такое в этом роде.
7: Это женщина, которая долго-долго прожила. Много лет.
1: Возьминкой на Кубани раньше называли невесту из другой станицы. По обычаю, в первую очередь, молодые казаки старались найти себе пару среди своих. Иногородних же девушек в казачьей семье брали совсем неохотно. Не казачка по роду племени. И этих аргументов было достаточно, чтобы получить родительское неодобрение. Как говорили, казаки от казаков ведутся. Вот это так.
0: Море лето с Казак ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Значит, я вам так скажу. Несмотря на то, что я тут периодически анекдоты про алкоголь рассказываю, вы помните, алкоголь на самом деле это очень тонкая вещь. Нужно быть аккуратным. Вот, например, бокал шампанского превращает Елену Прекрасную в Елену Премудрую. Два бокала в Елену Прикольную. А вот три бокала уже в лягушку-путешественницу.
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально.

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

плечо. Он, как я, оторвался от веток, а на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа, а листочек с березки упал. Он, как я, оторвался

0: когда душа поет.
1: Здравы будем, казаки! Я Александр Щербаков. Слушайте мои песни на

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Станица, вечер, тишина. И вдруг на всю страницу лай, шум, крики, ор. Врывается в дом сосед и говорит: «Ваша собака! Ваша собака меня укусила! Вы теперь должны мне компенсацию!»
2: «Конечно, конечно, сосед! Ща я ее подержу! Кусай ее на здоровье! Кусай!»
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: жить нужно созвучно с теми, с кем пьешь воду из одного родника. Так о добрососедских отношениях говорят буряты. Этот очень мудрый и неторопливый народ родом с берегов озера Байкал. Несколько столетий буряты живут бок о бок с русскими и являются частью многонационального населения огромной страны. Есть представители этого народа и на Кубани. Постоянным местом жительства Краснодарский край выбрали 119 бурятов. И вполне может быть, что кто-то из них окажется вашим ближайшим соседом. Буряты, кстати, очень хорошие соседи. У них очень спокойный и сдержанный характер. Они никогда никуда не торопятся. Создается ощущение, что до них все доходит чрезвычайно долго. И если вы пришли к соседу-буряту по какому-то делу, ни в коем случае его не подгоняйте. Сначала, по правилам национального этикета, который этот народ соблюдает с древности, нужно поговорить на отвлеченные темы, узнать о здоровье и благополучии близких, а потом говорить, зачем пришел. Нужно всегда помнить, что торопливость может сильно обидеть бурята или даже оскорбить. Зато в действии бурят будет быстр, точен, аккуратен и принимает при необходимости самое верное решение. Об этом есть даже пословица, которая гласит: «Кто долго думает, до чего-нибудь додумается». Так что наберитесь терпения. Главная традиция бурятов – приверженность к семейным ценностям. Кровные узы для этого народа очень важны, а пращуры – почитаемы. Говорят, что каждый бурят может без труда назвать всех своих предков до седьмого поколения по линии отца. Не менее важно для этого народа и соблюдать традиции гостеприимства. Приезд гостей для бурята всегда большое событие. Даже если визит неожиданный, в каждом бурятском доме к нему всегда готовы. Гостей почуют всем, чем богаты хозяева. При этом на угощения и подарки никогда не скупятся. Раньше для гостя специально закалывали барана. Сегодня же хозяйки просто готовят и подают к столу самые вкусные блюда. От подарков и угощения отказываться ни в коем случае нельзя. Такой обычай. На этот счет до сих пор у бурят бытует поговорка: «Рука, протянутая с подарком, обратно с подарком не возвращается». Помните, независимо от того, понравился или не понравился подарок, его следует принять с благодарностью. Но при этом и самому не остаться в долгу.
1: Добрые соседи! Эх,

Zack FM. Дороги радио настрой. И по пути Казак FM с тобой. Казак FM.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут построить собаке трехкомнатную будку для того, чтобы каждый раз показывать ее гостям. Это наши соседи разделывают рыбу и стригут детей одними и теми же ножницами. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, вот что самое страшное в ремонте? Пробить водосточную трубу и затопить квартиру? Или пробить проводку в стене и обесточить весь этаж?
1: Самое страшное в ремонте, Петрович, это разбудить соседа в 8 утра в субботу.
0: Да я вот думаю, что с проводкой-то делать.

0: Девочки, где справедливость? Вот в школе говорят, характер дома будешь показывать. А родители говорят, характер мужу показывать будешь. А муж, да не надо мне тут свой характер показывать. На работе говорят, характер надо дома оставлять. Вопрос, когда можно будет показывать характер?
1: Шутки, прибаутки.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а из чего делают сахар?
3: Дочь, его варят из сахарной свеклы.
0: Из свеклы? Это же овощ, который мама в борщ кладет.
3: Нет, Нина, это другая свекла. В борщ кладут красную, а сахар делают из белой. Она очень сладкая. Наши предки резали ее на маленькие дольки и пили с ней чай, как мы, с белыми кусочками сахара. Ну а чтобы было много свекольного сахара, надо много сахарной свеклы.
0: А где же ее столько взять?
3: В поле. Именно там она и растет. Как только свекла созревает, начинается уборка. Специальная машина, комбайн, вытаскивает ее из земли и складывает кучками. Затем грузовики отвозят свеклу на сахарный завод. Там-то из нее и варят сахар. Кстати, твой дедушка когда-то работал на таком заводе.
0: И он варил сахар?
3: Можно и так сказать.
0: Ух ты! Как сахарное варенье!
3: Скорее, свекольное, потому что свеклу на заводе чистят, режут на маленькие кусочки, потом размачивают в горячей воде. Получается такая густая масса, похожая на варенье. А дальше ее очищают, убирают ненужные примеси и выпаривают жидкость. В итоге получаются кристаллики сахара, только они буро-коричневого цвета. Поэтому в самом конце сахар отбеливают, чтобы он стал красивым. Кстати, сахар получают не только из свеклы. Его делают из тростника, из пальмового сока и даже из клена.
0: Ничего себе! А у нас дома на кухне растет в сахарнице.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.
5: Привет, меня зовут Влада Мирави. Слушайте мою новую песню «Привет» на Казак-ФМ.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: В семье идет спор, кто пойдет за сыном в садик. Муж говорит: так, я тебе шубу подарил.
2: Жена говорит: подарил.
1: А зимние сапоги я тебе подарил?
2: Подарил.
1: Ну вот и иди за сыном.
2: А почему ты не можешь ходить?
1: В чем? В носках и с пеной для бритья? Иди давай.
3: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
4: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
5: «Я фермер». Для соседа.
6: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи отдают ребенка в спорт не для того, чтобы он был здоров, а чтобы он мог дать сдачи. Это наши соседи не разводятся, потому что не разобрались, куда нажимать на госуслугах. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович?
1: Да.
0: А ты знал, что сегодня день у утки в Никарагуа?
1: Где?
0: Никарагуа.
1: А, да мне тоже родственники картинки в этих в соцсетях присылали. Знаю, конечно. Ты что, святой праздник? В Никарагуа.
2: Два соседа, два соседа, два соседа.

104.9 FM в Ейске. Включай.

0: атака, когда душа поет.
1: Друзья, я Валерий Стёмин, и моя группа «Белый день» рады приветствовать вас на волнах радио «Казак-ФМ».

0: как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак ФМ» душевного тепла, мира, добра, счастья! Люба земляки!

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут быть на свете всех милее, когда просят взаймы. Это наши соседи могут описать свой восторг от похода в оперу, используя только нецензурные слова. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа. Ба-ба-ба!

0: Русланчик, ну ты спортсмен. Вчера видел, с какой скоростью ты бежал. Вот что значит годы тренировок.
1: Но, Петрович, ничто так не мотивирует, как 2 минуты до закрытия магазина.

0: похудел. Да что ж эта зараза с тобою сделала? Она что, совсем тебя не кормит? Она что, совсем тебя не готовит? Мама, успокойтесь. Свадьба была только вчера.
1: Шутки, прибаутки.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, ну я не хочу спать. Кто это вообще придумал? Спать?
3: Нина, без сна человек просто не может обходиться. Пока мы спим, наш организм восстанавливается и готовится к новому дню. Если человек спит мало, то его тело и мозг не смогут работать на полную мощность. Наш организм работает как машина. И чтобы она работала исправно, ей нужен регулярный отдых.
0: Как машина? Нам что ли нужен бензин?
3: Нет, дочь. Вместо бензина у человека еда и вода. А вот сон помогает нам сохранять энергию, снимает напряжение и улучшает наше настроение. Особенно важно крепко спать детям, потому что именно во время сна укрепляется иммунитет. Детский организм растет и развивается, а мозг в это время отдыхает, а заодно обрабатывает информацию, которую мы получили в течение дня.
0: Ну ладно, ночью я согласна спать, но днем, зачем днем?
3: Именно потому, что ты растешь. А во сне как раз вырабатывается гормон роста. К тому же дневной сон помогает тебе справиться со всеми впечатлениями, которые ты получила до обеда. Вспомни, если ты не поспишь днем, начинаешь к вечеру сильно капризничать, обижаться, плакать. Это потому, что твоему организму нужен был отдых, а его не было.
0: Значит, сон — это отдых?
3: Именно.
0: Отдыхать я люблю. Ну ладно, я пока пойду отдохну, а ты пока поработай.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Дорогой, мне необходимо уехать на 2 недели.
2: Ну, что, хорошо.
1: Ты что, не хочешь даже спросить, куда и зачем?
2: Да что ты, дорогая? Счастье не спрашивают, откуда оно свалилось.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Привет, казаки!
2: Вас приветствует хоровая группа «Кубанской казачьей вольницы».

хитрая портянка, домик у обочины, да гармонь тальянка. Сяду на обочину, сяду прямо с краю,

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

Кунай – это узбекский национальный духовой инструмент. Он представляет собой трубу, широкую основание, длиной почти полметра. Она имеет металлический мундштук с тростниковой насадкой. Сам инструмент изготавливают из абрикосового, тутового или орехового дерева. Музыкант во время выдувания звука одновременно делает и вдох. Благодаря этому мелодия звучит непрерывно. Чтобы добиться такого результата, надо иметь сильные легкие и идеальный слух. В старину профессиональные музыканты, подобно ремесленникам, объединялись и были обязаны подчиняться уставу цеха. Чтобы получить почетное звание сурнайчи, юному музыканту нужно было не менее 10 лет проходить обучение у прославленного мастера. Произведения для этого духового инструмента не положены на ноты. Они играются на слух или передаются устно. Поэтому искусство игры на сурнае считается национальным музыкальным достоянием узбекского народа. Сурнай – часть его жизни. Он в ансамбле с Карнаем зазывает людей на утренний плов, посвященный семейным торжествам. Вместе с ритмами дойры сопровождает жениха и невесту к свадебному столу. Во время гуляний под звуки сурная гости танцуют. Глубина и тайна, торжественность, энергия и искрометность – все это сурнай, душа узбекского народа.

0: Когда душа поет.
1: Привет всем слушателям Казак ФМ. Я Сергей Войтенко, представляю свою новую песню «Пишите своим любимым».
2: Здравствуй, мам, ну как ты живешь? Вся в работе с утра до заката. Ты с надеждой весточку ждешь от любимого сына, сына-солдата. Все нормально, я жив и здоров. 100 приветов бабуле и деду. Напиши, много ль на зиму дров. Не волнуйся,

свет моих дней. Лебедь белая, фея лесная, я укроюсь любовью твоей, и ты ждешь меня, я это знаю. Без тебя очень трудно, поверь, пусть нелегкая будет дорога. Я открою заветную дверь, и ты встретишь меня у порога.

Феодосії. 101 FM Феодосії. Уключай. Море, лето. Сказак FM.

0: Эх, братцы!
1: Опять один в постели полусонной, во тьме ночной листук шальных копыт.

0: Доброго вечера и хорошего настроения желает вам программа «Варенички». Плюс 7-928-401-2020. Наш телефон. Звоните и пишите в МАКС. Плюс 7-928-401-2020. Вареник, собачка, казак.фм. Электронный адрес к вашим услугам для ваших сообщений. Сегодня 2 июля. Я, Виктория Никитюк, с удовольствием, как именинница, приветствую вас в вечернем эфире и хочу сообщить, что в этот четверг, 2 июля, как и всегда, 2 июля на календаре Международный день собак. Собачники, привет, сама большая собачница. Поздравляю всех тех, кто любит собак. Международный день спортивного журналиста с профессиональным праздником. Наших коллег поздравляем. Всемирный день НЛО. Вот интересно, да? Но есть такое явление, значит, есть такой день. И в народном календаре Зосима и Иов. Поздравляем от души. Друзья, поздравляем всех тех, кто родился в этот день, во второй день июля. Желаем счастья, радости, побольше таких радостных, приятных событий, приятных встреч, хороших мгновений. В общем, всего-всего самого наилучшего. А вот Артем написал такое сообщение. Мы приехали с семьей в замечательный Краснодарский край. Открыли для себя радиостанцию «Казак-ФМ». Как жили до этого, непонятно. Спасибо. Спасибо за добрые и хорошие песни и музыку. Отличные, позитивные ваши новости и полезную информацию, которую транслируете про славные и интересные места. Артем. Артем, привет вам. Нам очень приятно. Поздравляем наших друзей-одноклассников Зяблову Александру из Сергиевской и Крупченко Ивана из Славянска на Кубани с днем рождения. Мирного неба вам. Крепкого здоровья, счастья, любви, заботы близких, позитива, дороги жизни подлинней и много радостей на ней. С уважением, Скалозубовы, Конопля, Бакуменко, Хохутская, Пчелка, Сагациян и Нарыков. Привет от Раднинскому району, всему отряду агросервиса. Хорошего настроения, под ужин вам. Всем тем, кто собрался ужинать, хорошего настроения, всего доброго. И в нашем эфире прямо сейчас Наталья из Краснодара. Наташа, здравствуйте.
1: Добрый вечер, дорогая ведущая Виктория. Я поздравляю тебя с твоим личным праздником, с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, огромного счастья, бесконечной любви и всех благ. Чтобы у тебя все было хорошо, моя дорогая любимая. Целую тебя. И песенку от меня для тебя.
0: Хорошая очень песня выбранная, мне приятно ее будет послушать. Наташа, спасибо. Всего доброго, хорошего вечера всем. Это Казак-ФМ и Варенички в эфире.

0: Zac FM.
1: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.

0: функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район, народные кварталы от МВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Вечернее время. Время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22.00. Детям пора домой.
3: Пораночки! Вареночки на Казак-ФМ.
4: Продолжаются варенички. Плюс 7-928-401-2020. Звоните и пишите в МАКС. Удобно пишите на вареник@казак.фм. Сегодня в Краснодаре, не поверите, 32-33, да, жарко. Спасал ветер. Я люблю это явление природы. Ветер прямо спасал. Если откроешь все фрамуги в квартире, прям гулял, свободно летний ветерок шагал по комнатам. Это действительно спасало лучше кондиционер. И еще хочу сказать, что солнечный денек, прямо светящийся денек, повезло именинникам, это здорово. Поздравляем с 80-летним юбилеем нашу дорогую и любимую бабулю Татьяну Васильевну Чигарских. В юбилей 80-й ты, бабуля, не скучай. Будь счастливой, дорогая, поздравления принимай. Ты живи и будь здоровой рядом, ведь родные все, пусть же солнце озаряет твой прекрасный яркий век. Наша бабушка родная, улыбайся и сияй, много лет живи на свете, любим мы тебя, ты знай. Поздравления от души для вас, Татьяна Васильевна, и от радиостанции Казак-ФМ. Внучки Евгения, Алина, Даша, Саша, правнуки Вова, Ваня, Никита и Артем. А Дмитрий, любимой сестре, привет передает. Дим, написали бы, как зовут вашу сестренку, было бы все понятно. Очень приятно. Москва, Пенза, Ярославль с нами. Омск увидела Роман вас. Привет, Варенички, Виктория, от души поздравляю. Спасибо, Ириша, дорогая. Роман, привет всему эскадрону шлет. Особое внимание хотелось бы уделить нашей любимой, очаровательной, обаятельной всеми. Любимой, неповторимой. Да, поздравляем с днем рождения, с 18-летием. Ой, спасибо, спасибо. На больше не чувствую. Сегодня психолог моя мне позвонила и говорит, отмотала назад? Я говорю, конечно. Она говорит, до скольки? До 15? Я говорю, нет, до 18. Можно мне будет 18? Спасибо большое. Благодарю, Роман. Хорошие поздравления. Ириша, благодарю. Зонтик, наша Пенза с нами. Добрый вечер. Зонтовский с семьей на связи. От души с днем рождения. Так, от души все прочитаю. Пензенская область. Оксана Коваленко. Поздравляем Филиппова Андрея Николаевича, нашего казака, с 52-летием. Желаем, чтобы этот возраст ощущался не цифрой, а состоянием души, согласна, в котором есть место и покоя, и радости. Пусть здоровье будет крепким и долгие года впереди. Желаем гармонии в семье, понимания с теми, кто дорог, и того теплого чувства дома, когда тебя ждут и любят. Пусть сложности решаются сами с собой, пусть денег хватает на все нужное, а в сердце живет благодарность за то, что есть. Это замечательно. И рыбалка Юлию Викторовну с 55-летием поздравляем. Крепкого здоровья, душевной гармонии, семейного счастья. Пусть близкие ценят, друзья поддерживают. Каждый день дарит радость. Оставайся такой же душою молодой, живи в свое удовольствие. Присоединяются к поздравлениям Калинина Татьяна Федоровна, Андрейченко Елена Юрьевна, Горелова Татьяна Васильевна и Мусаилян Лиана Яковлевна. Руслан из Ярославля, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Виктория. Значит, всем там привет, все, кто меня знает, Краснодарский край. Сейчас вот главное, во-первых, дорогая наша Виктория, наша любимая радиоведущая, хочу вас поздравить с 18-летием. Хочу пожелать в этот день крепкого женского здоровья, чтобы окружали все самые близкие, особенно радиослушатели, которые всегда знают и слушают каждый вечер. Всегда слушаю тебя в радиоприемниках каждый вечер в Варенечке. Что пожелать? Здоровья. А то, что хочет пожелать, пусть будет.
4: Ой, спасибо, Руслан все время говорит мне.

Виктория, когда же вы рассмеетесь в эфире? Все время пишет сообщение. Сейчас насмешил. Все время почему-то хохотал между фразами. Руслан, я принимаю сегодня от души, дорогие, любимые мои радиослушатели. Я не буду зачитывать все сообщения, но я вам сказала, что я буду внимательно их читать, внимательно распечатаю. Они всегда со мной каждый год. Как взгрустнется на работе, беру эту папочку с сообщениями на день рождения. Думаю, вот бы все, хватит уже, наверное. А потом думаю, нет, я же вам так нужна, поэтому с любовью. Сегодня Руслан сказал, ваша любимая песня. Да моя любимая песня Юрия Антонова «На высоком берегу, на крутом». Звоните, пишите, плюс 7-928-401-2020. Именинники, шлю вам свой именинный привет. С днем рождения!

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Друзья, наш телефон +7 928 401 20 20. Звоните, пишите в Макс. Конечно, поднимаете мне настроение. Мне приятно видеть ваши сообщения. Спасибо вам, дорогие, любимые мои. Ну вот, знаете, когда целый год, из года в год поздравляешь кого-то и с такой душой думаешь, господи, у этого человека сегодня день рождения, ему так классно, его так любят. И благодарю вас, наверное, чувствую, не наверное, а точно чувствую вашу любовь. Из Усть-Лабинска, Дремлюк Андрей Анатольевич. Добрый вечер, Виктория Валерьевна. Ну что вы, Андрей, можно было бы просто Виктория. Присоединяюсь ко всем поздравлениям. В день рождения всего доброго, спасибо. И вам всего доброго. Вот жители станицы Привольная, хутора Труд и Коневской, Вика и Сергей Александрович Таранов, поздравляем вас. Везения, любви на все времена. Конечно же, Сережу Таранова поздравляю от души с днем рождения. Наш атаман поклонников радиоэскадрома. Эскадрона невозможно не сказать. Но первым присоединился к радиостанции Казак ФМ, как такой, знаете, активный слушатель, который сказал, давайте объединяться, давайте мы поклонники, давайте объединимся, я буду вашим атаманом, эскадроном. Ну вот поэтому и эскадрон. Те, кто до сих пор задают этот вопрос. И вот добрый вечер, наше любимое радио «Казачок ФМ». Сегодня Оренбург, до отдыха в Краснодарском крае нам осталось 45 суток. О, вы отмечаете на календаре? Я так делала, в Орленке, во Всесоюзном была. Слушайте, ну прекрасный лагерь, все замечательно, так хорошо там, но так хотелось домой, на БАМ, в Новую Чару, что вела вот этот календарь и отмечала, сколько дней до того, как домой. А завтра 90 лет службы, которые я отдал. 18 лет. От души поздравляю с наступающим днем ГАИ всех бывших и действующих инспекторов, которые стоят на страже безопасности движения. С уважением, ваши оренбургские дачники Александр и Наталья. Оренбург присоединяется к поздравлениям для вас, Виктория, звездочка нашего казачка. Спасибо. Могу сегодня эти слова читать. Знаете что? Вот опять знакомлюсь с вами. Знала ли я, Александр, что вы гаишник, в ГАИ работаете? Ну, поздравляем. Замечательное поздравление для всех ваших коллег, для ветеранов ГАИ. Поздравляем от души. Смотрю еще ваше сообщение. Галина пишет. Добрый вечер всем, кто слушает и кто вещает Казак ФМ. Так, Викторию поздравляет. И с днем рождения прекрасную, замечательную девушку с красивым именем Виола. Ей желаю того же самого. Всех земных благ, ангела-хранителя и мира. Не занимаю долгими речами. Всегда с вами Галина. Галина, привет. Алена Рябко из Ишима, Тюменская область. Привет! Благодарим вас за вашу хорошую музыку, Казак ФМ, и за хорошее настроение. К нам приехали друзья из Казахстана, Ирина и Николай. А спасибо вам, что вы рядом с нами в самые душевные и долгожданные моменты. Ой, как это приятно. И Тюменская область, и Казахстан с нами. И Татьяна из Краснодара. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, наши любимые ведущие. Я от всей души хочу вас поздравить с днем рождения. Пожелать вам сибирского здоровья, кавказского долголетия. И чтобы ваш этот красивый вот этот голос звучал, не знаю, пожизненно на Казак ФМ. Всех вам благ. Вообще вот от всего сердца вас прям поздравляю. И хочу песню.
1: Да, песня замечательная. Татьяна опять подводит связь. Я-то вас расслышала из-за эфира. Мне очень приятно. Благодарю. С многими я даже не знакома. Не часто звонили, не писали. И вот сегодня, в этот день, когда ты в эфире, вроде как и... Я вам говорю, я смущаюсь, но мне приятно. Приятно, не отказываюсь. Сразу после рекламного блока по просьбе Татьяны из Краснодара. Женщина, дарованная небом. С удовольствием принимаю ваш подарок.

0: Казак ФМ.
1: Денис из Абрау Дюрсо спрашивает: Виктория, вот сколько лет вы уже... Да столько лет я уже, Денис, столько смешного всего было. Вы спрашиваете об этом. Сегодня коллектив, конечно, поздравлял ведущую. И я хочу сказать, конечно, коллектив радиостанции Казак ФМ, это семья. И сегодня, когда Яна Валентина поздравляла, она сказала, что, конечно, семья у тебя дома, но здесь же тоже семья. Конечно, семья. И было очень много смешного, и мы сегодня так много вспоминали, хохотали. И это смешное вместе с тем делаете вы, наши любимые, как я вас называю, зайчики, радиослушатели. Настолько с вами тепло и сердечно. И писали Виктории Сибитовой песни. И Оля наша, Оля Зуи, новости, Ольга Зуи, да, писали: Оля УЗИ, здравствуйте. И Полукарпова Екатерина была. Все это, знаете, это так мило. Это наша жизнь на радиостанции Казак ФМ. Я от души сегодня в свой день рождения. И поздравляю всех тех, кто родился в этот день. И коллектив приветствую свой, передаю привет. Но, знаете, это так тепло и сердечно. Наша с вами радиослушатели связь. Вот эта радиостанция, она, я вам говорю, радио для меня это большая игра. Это такая вот, когда хочется отдохнуть, когда хочется что-то узнать, когда хочется просто расслабиться душой или присоединиться, кого-то поддержать. Как говорят, чтобы тебе стало легче, поддержи кого-нибудь, кому труднее. Вот, наверное, Казак ФМ — это такой Казак ФМ. Людмила Меньшенина поздравляет с днем рождения вас, Сергей Таранов. Сережа, от всей души поздравляем с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в жизни, любви близких. Пусть каждый твой день будет наполнен яркими событиями и незабываемыми моментами. С любовью, Людмила. И Дарья присоединяется. Благодарю Меньшенины за поздравления. Так, мы любим тебя, поздравили уже вашу дорогую бабулю Татьяну Васильевну. Не повторяйтесь. А вот Лидия Леонидовна Трутнева, семья Педаевых, я не знаю, почему так далеко, давно Лидия Леонидовна не звонит, но вот, Викуля, поздравляю тебя и желаю, оставайся такой же живой, верной и интересной, как красивой ты, талантливой, о, общительной, р, решительной и изящной, я, яркой, будь всегда собой, наслаждайся жизнью. Стараюсь. Спасибо. Здравствуйте, доброе, дорогое для меня радио. Лариса из Германии, здравствуйте. Поздравляет Викторию. Ой, продолжайте делать ваше любимое дело. Ой, Лариса из Германии, привет. А давайте перекликнемся. Москва, Пенза, Ярославль, Омск, Тюмень, Казахстан, Германия и Воронеж сейчас с нами. Привет мужу Александру Загорей. Его теща очень любит и всем хвалит, какой он замечательный зять, написала Юлечка. Александр, да вы счастливейший из мужчин. Надо еще так постараться, чтобы теща хвалила, любила и на руках носила. И вы ее тоже иногда поднимаете на руки. Передаю большой привет своей семье, всем друзьям. Желаю здоровья, исполнения желаний, мирного неба. И, конечно же, поздравляю вас, Виктория, с днем рождения. Борис из Воронежа. А у нас Ярослав из Краснодара. Я его приветствую, наше юное поколение, будущий журналист. Ну, я прям пророчу, будет. Здравствуйте.
2: Да, Виктория, добрый вечер. Присоединяюсь к предыдущим поздравлениям вас, вашим 18-летием.
1: Спасибо.
2: Жизнь только начинается.
1: Да.
2: Да, я хотел было сказано лично, а сейчас скажу так. Вы кузнец в той профессии, где тебе необходимо сочетать не только четкую дикцию и поставленный голос, но прежде всего нереальную выдержку, максимальное владение ситуацией, понимание как творческое, так и аналитическое. Я уже не говорю про начитанность, насмотренность. И это все те инструменты, которыми вы, как настоящий мастер, кузнец ту самую картинку в голове у нас, слушателей. Спасибо вам за то, что создаете настроение нашего города, края и вот других стран, как только что перечислили. Крепкого вам здоровья, счастья, радости, улыбок. Пусть у вас эфир всегда будет чистым, без помех. Музыка звучит только счастливо, а сегодняшний день будет тот самый.
1: А, Ярик, я знаю, что поклонник радиостанции, интересно с нами?
2: Конечно, безусловно.
1: Вот для меня сегодня эти слова самые дорогие. Молодое поколение. Я не скрываю, это одноклассник моей дочери. Я не просила его сегодня позвонить в программу. Он сейчас кивает головой. Это Ярик, красавчик. Спасибо тебе за поздравления. Я хочу сегодня всем тем, кто любит друг друга, подарить эту песню. Я, Ярослав сказал, выберите свою. Ну, люблю Виталия Аксенова «Облака». Будьте любимы, как я говорю, берегите себя, берегите друг друга и берегите, ради Бога, вашу любовь, потому что это важно. Друзья, вы настроены на радиостанцию «Казак-ФМ». Программа «Варенечка» «Варенечки» в эфире. Плюс 7-928-401-2020. Звоните, пишите. Очень приятно сегодня быть с вами, как и всегда. No!

0: прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
2: Друзья, так приятно этим вечером, ну, особенно приятно. Мне всегда с вами хорошо. И Лариса из Германии, вы удобно сидите в вашем кресле? Привет вам еще раз передам. И всем тем, кто в перекличке Тува, Москва, Пенза, Ярославль, Омск, Тюмень, Казахстан, Воронеж. Вот, пожалуйста, сколько вас. Мне хочется поблагодарить эскадрон всех поклонников радио Казак-ФМ. Ну и в частности, Тамару Федоровну, в первую очередь, голубушка моя. Нину Афанасьевну, прям бандерша такая. Всем скажет, что нужно сделать. Сергей Забраво-Дюрсо, Тамара Павловна, Вера Пищулина, Любовь Ивановна, Людмила Петровна, за цветы. Благодарю за подарок. Благодарю. Хочу сказать своему любимому мужу Шихта Николаю, что я его люблю. Пусть он будет счастлив только со мной. Ох, какая Юлия. Много раз целую, обнимаю, передаю его родственникам из Тувы. Огромный привет. Вот умная какая. Вот это умная женщина. Говорят, никогда со своим любимым, а его родных не говори в дурном тоне. Тогда будешь всегда любимым. А еще хочу поблагодарить Надежду Ивановну из Краснодара и доченьку Елену. Золотые ручки. Какой вкусный торт. Боже мой, наушники на торте. Микрофон. Весь коллектив сказал, боже, пальчики оближешь. Низкий поклон, и мы знаем, что вы нас любите. На такие подарки, конечно, идут те, которые, ну, просто безумно любят радиостанцию. И благодарю вас за любовь. Дорогая наша ведущая, большими буквами Матвей Кочетков написал. Матвей, привет. Поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам любви, всего теплого. Вы в наших сердечках. Это замечательно. Читаю ваше сообщение. Малхасян Валю с 35-летием. Кочеян Александра с 50-летием. От близких, родных и друзей. И чтобы в жизни было все без грусти. Чтоб улыбались вы всегда. Счастливых дней вам. В жизни улыбок, счастья и добра. Мы из станицы Отрадная Краснодарского края. Наташенька из Кущевской. Благодарю. Так, Верочка... Благодарю. С днем рождения, за приятный голос. Так, здравствуйте. Эфир работает? Если работает, всем привет друзьям и близким. Кар. Людмила Самсонова. Какие хорошие у вас частушки. И сегодня за частушки я ведущий. Вам спасибо. Так, я смотрю внимательно. Так. Поздравляем с днем рождения любимую именинницу Котылевскую Ольгу Геннадьевну из Павловской. Родная, с 35-летием. Это возраст, когда жизнь полна ярких красок, мудрости и любви. Крепкого тебе здоровья, безграничного счастья, исполнения всех желаний, радости и улыбок, новых достижений. Ты удивительный человек, который умеет сочетать в себе нежность, силу, заботу и решительность. Пусть в жизни будет гармония, любовь, благополучие. Планы сбываются, рядом будут близкие и любимые. С любовью и благодарностью. Родители, муж Андрей, дочери Виолетта и Милана, бабушка Шура, дедушка Ваня, бабушка Лариса Калита, тетя Ира с семьей, все родные. Ленинодар, Павловская, поселок Октябрьский и Краснодар. Александр из Оренбурга дозвонился и сказал, неужели такое бывает? Вы что, серьезно? Можно сегодня дозвониться? Александр, представляете, вы дозвонились. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Виктория.
2: Добрый вечер.
3: За 2000 километров летит поздравление Виктории Валерьевне с днем рождения.
2: Спасибо.
3: Мы желаем всего самого-самого наилучшего, чтобы доченьке нормальное поступление было.
2: Обязательно.
3: Куда она хочет.
2: Да.
3: Ну и нам на отдых через 45 суток.
2: Да.
3: Побывать в Кренице, отдохнуть и послушать. Благодаря Кренице мы узнали радио Казак-ФМ.
2: Ой, как приятно, Александр, Оренбург. Привет всем вашим. Ждем вас на кубанской земле. Дай бог вам хорошего отдыха. Александр, вы спросили, ну что за душу берет? Ну, берет меня Артур Руденко за душу. Что делать? Послушаем «Падал белый снег». Одна из моих любимейших песен. И исполнитель, который... Вот бы Артур сейчас слушал. Вот многие мне говорят, вот берете за душу, то плакать, то смеяться хочется. хочется. Вот Артур Руденко на меня, Виктория Никитюк так действует.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Друзья, перечитаю все ваши сообщения, сказала личное спасибо. Вот вижу средний Челбас от души, от всех радиослушателей многочисленных. Привет, средний Челбас, когда проезжаем вас с мужем на машине, всегда говорю, ой, тут мои зайчики живут. Сегодня свой юбилейный день рождения отмечает наша любимая жена, мама, доченька, сестренка Беляева Евгения Сергеевна. От всего сердца с 35-летием, да, поздравляют от души. Ты любимая, дорогая, пусть в жизни всегда будет место для счастья, любви, гармонии, крепкого здоровья, исполнения всех заветных мечтаний, благополучия, надежных друзей, любимых людей. С теплом, любовью, мама, муж Андрей, сыновья Артема, Александр, дочь Злата, свекровь Наталья, сестры Татьяна, Анастасия, семьями, все родные, друзья, кумовья, средний Челбас, Октябрьский, Павловская, Краснодар, Атырау, Казахстан. Да, вот от души уже, знаете, вот теряюсь в сообщениях. Так, Александра, дорогая... Это, я думаю, что это Александра из Елизаветинской. Спасибо, моя дорогая. Дорогой казачок, одноклассники 1991 года выпуска, села Михайловская, поздравляют с днем рождения одноклассника Олиха Анатолия Николаевича. Желают, чтобы все задуманное легко сбывалось. Рядом были верные люди, каждый день радовал хорошими новостями. Пусть сил и энергии хватает на все, что важно, и жизнь дарит только поводы для улыбки. Привет отправляется в Краснодар. Кумовья Армен, Надежда, крестник Егор поздравляют с юбилейным 45-летием. Кума, Хурда, Валерия, Кум, в особенный день, с днем рождения, пусть исполняются заветные мечты. Пусть дела идут отлично и только в гору. Здоровья тебе, крепкого, добра, позитива, мира, счастья, чистой любви, верных друзей и домашнего тепла. Привет отправляется в хутор Ананьевский Северского района. От души поздравляем. Нина. Так, с днем рождения. А еще свекровь Кравченко Нину Стефановну с 91-м днем рождения. Здоровья, здоровья, невестка Нина, мы из Белореченска, Нина Стефановна. Ну как не поздравить? Ну, столетие практически разменяла. От души поздравляем и желаем жить еще долго-долго под мирным небом. И чтобы силы непременно были с вами. Нина Георгиевна из Ставрополя, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Наша любимая Виктория Валерьевна, ведущая.
1: Спасибо.
2: Казачка. Поздравляю вам с днем, вас с днем рождения. Желаю вам крепкого здоровья, творческих успехов, любви взаимной и многое благое лето. И еще хотим вам песню заказать. Обожаю.
1: Ой, спасибо. Ольга Георгиевна из Павловска, вижу ваше сообщение. Нина Георгиевна, столько слов сказала за эфиром. Приятно, немножко стесняюсь, не скромничаю. Обожаю свой день рождения. Для всех тех, кто сегодня встречает свой день рождения вместе со мной, 2 июля, Сережа из Абрау-Дюрсо, привет. Обожаю, Михаил Шуфутинский.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: штучки на Казак ФМ.
1: Дорогие друзья, с большим уважением сегодня благодарю вас за все поздравления. Вот Северский район, Татьяна Анатольевна в вашем лице, присоединяются ко всем пожеланиям в адрес ведущей. Ждем от вас минутки поэзии обязательно. Друзья, ну я очень люблю уже короткие строчки, скажу вам. Так, ты меня не любишь, молвила жена. Он в ответ присвистнул. Вот тебе и на. Если твой характер столько лет терплю, ты можешь быть спокойна. Я дьявольски люблю. Друзья, благодарю за этот вечер. Очень много непрочитанных сообщений. Но вы меня знаете. Вы же меня знаете. Завтра вечером все то, что не прочитала, зачитаю в вечернем эфире. Люблю, целую.
0: Казак ФМ.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Русская народная сказка «Лиса, волк и медведь». Лиса под кустиком лежала, сбоку на бок переворачивалась, думала, гадала, чем бы ей полакомиться, чем бы поживиться. Надумала в деревне на курочек поохотиться. Идет лиса по лесу, навстречу ей волк бежит и спрашивает:
2: «Куда это ты, Хума, идешь-придешь?»
3: «Иду, Куманек, в деревню на курочек охотиться», —
1: отвечает лиса.
2: «О, возьми меня, а то я завою, собаки в деревне залают, мужики да бабы закричат!»
3: «Пойдем, пойдем, Куманек, помогать будешь?»
1: Идут лиса и волк по дороге, навстречу медведь тащится и спрашивает:
4: «Куда, сестричка, идешь-бредешь?»
3: «Иду, братец, в деревню на курочек охотиться», —
1: отвечает лиса.
4: «Возьми меня, а то зарычу, собаки в деревне залают, мужики да бабы закричат!»
3: «Пойдем, пойдем, братец, помогать будешь!»
1: Пришли они к деревне, лиса и говорит:
3: «Ну-ка, братец толстопятый медведушка, иди в деревню! А как за тобой погонятся мужики да бабы, убегай в лес, я и на твою долю кур натаскаю».
1: Пошел медведь по деревне. Увидали его мужики да бабы, похватали колья да коромысла, принялись медведя бить. Вырвался косолапый, еле-еле ноги в лес унес. Лиса и говорит:
3: «Ну-ка, Куманек, серый волчок, беги в деревню. Мужики да бабы за медведем побежали, собаки остались. Учуют они тебя, за тобой погонятся, а ты в лес беги. Я и на твою долю кур натаскаю».
1: Побежал волк в деревню. Учуяли его собаки, прибежали, стали кусать. Волк еле-еле ноги в лес унес, чуть жив остался. А лиса тем временем в курятник зашла, схватила курочек и в мешок, и была такова. Побежала по бугоркам, по пенечкам, по реденьким кусточкам и в лес прибежала. Положила лиса мешок с курами на землю, а в другой мешок, что больше был, камней, шишек да желудей наложила и рядом пристроила. Сама села под кустик отдохнуть. Прибежали волк и медведь и кричат:
2: «Эй, лиса, а где наша добыча?
4: Где наша доля?»
3: «Да вот же, мешки с курочками лежат. Берите любой».
1: Бросились волк и медведь к добыче. Выбрали самый большой и самый тяжелый мешок, что с камнями да шишками и желудями набит, и потащили его в лес. А лиса посмеялась над глупым волком.

волком и медведем, взвалила мешок с курами на спину и побежала к себе в нору. И была такова. Вот и сказки конец. А теперь, малыш, закрывай глазки и ложись спать. Доброй тебе ночи!

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Слушай, Катька, скажи, пожалуйста, вот у тебя муж, он часто пьет?
2: Нет, что ты.
1: Он пьет только по двум поводам. Либо если сегодня праздник, либо когда он в баню с мужиками идет.
2: А, понятно.
3: Тут муж заходит, говорит: так, какой сегодня праздник?
1: Жена говорит: да никакой.
3: Тогда я в баню.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак ФМ. Когда душа поет.

0: Участник акции «Знай наших» Константин Медведев, город Крым.
1: Встречай, встречай, родная сторона. Мы победили в том честном бою. Тому порукой батька-атаман, конь вороной да памятный курган. Тому порукой батька-атаман, конь вороной да памятный курган. Ох, было жарко, да

0: когда душа поет.
1: Как смогла ты подумать, не знаю, что тебя на кого-то меняют.

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

давно тот клен, что во дворе я посадил у школы.

0: станции. 98.2 FM в Геленджике. Включай!
1: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мои песни на радио.

0: дороги радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.
1: Как же люб он мне, этот белый свет.

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационных.